0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 9 минути. 5 август, сряда.